Поднялся! О, Насу! Эй! Эй, брат, ты вот я на него! Ты вот я на кольчевого!